Good evening, dear listeners. This is Russian Hour on City Park Radio, your community radio station, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. Please stay tuned and listen to the people you know. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. В эфире «Русский час» на волнах City Park Radio. Я Светлана, ваша ведущая в этот час. Как всегда, наш с вами час с 7 до 8 вечера, каждый второй четверг. И вот сегодня уже 2 июля. Да, начался следующий финансовый год. Прошло полгода, и теперь вторая половина года – будет катиться прямо-прямо вниз к Рождеству. Да, не успеем оглянуться, и будет Рождество. Но сначала будем праздновать Рождество в июле, поэтому погода соответственная, начинает холодать. Дождливая, конечно, больше напоминает осень. Вот поэтому я и начала нашу программу песней, которая так и называется «Осень». В исполнении группы «Лицей». Сегодня в нашей программе будет звучать, конечно же, музыка и всякая полезная и бесполезная информация. И сегодня я выбрала музыку, которая как бы российские песни для души. Ну, не знаю, мне так кажется, что песни прошлых лет, они все равно как-то больше для души. И разные группы прошлых лет – в наше настоящее время все равно поют свои старые песни, может быть, с новыми аранжировками, с новыми эффектами, но все равно наши любимые старые песни. И сегодня мы послушаем российские песни для души.

моя далекая, пел Дмитрий Маликов. А мы продолжаем нашу программу. И, как вы знаете, моя любимая рубрика – это «День в истории» и «Что случилось когда-то в этот день» или «Какой праздник». И вы представляете, мне на глаза попалось 4 июля, хоть сегодня 2 июля, а сегодня, между прочим, отмечается Международный день собак. Об этом мы поговорим обязательно. А вот сейчас я вам хочу сказать, что 4 июля отмечается День отдыха от праздников. Не секрет, что каждый день в мировом календаре празднуется какой-либо праздник. Международный, профессиональный, экологический, забавный, чей-то день рождения. Но наступают моменты, когда хочется отдохнуть от таких событий. Как бы человек не любил праздники и повод весело провести время, но и они могут утомить. А душа требует тишины и спокойного времяпрепровождения. Видимо, поэтому и появился такой день, день отдыха от праздников, который сегодня уже известен в ряде стран. Дата же его празднования может отличаться, но чаще встречается 4 июля. Вот такой необычный праздник. Кто бы мог подумать, что может быть день отдыха от праздников.

0: «Левый берег Дона» пел Михаил Шафутинский. А мы продолжаем наш рассказ о дне отдыха от праздников, который... дата его празднования может отличаться, но чаще встречается 4 июля. То есть послезавтра. Так, это у нас будет сегодня у нас 2 июля, четверг, суббота. Это будет суббота, так что в субботу мы все будем отдыхать от праздников. Хорошо, что это выходной. Неизвестно точно, кто и когда придумал этот праздник, но считается, что основателями дня являются вообще-то жители Великобритании. По одной из версий, именно работники лондонской компании по организации праздников в начале 1990-х годов впервые отметили его в виде шутливого флешмоба, чтобы отдохнуть от своей профессиональной деятельности. Таким образом, они решили устроить себе выходной и отдохнуть от повседневных праздничных забот. Такой день ничего не делания, когда все могут насладиться бездельем, очень пришелся по душе его организаторам. И традицию решено было продолжить и в следующие годы. Вот так и началась традиция этого замечательного праздника.
1: Radio is full of surprises. Stay tuned to City Park Radio.

«Ягода малина» поет Валентина Легкоступова. А мне на глаза вдруг попалась песня в исполнении Александра Буйнова «Горький мед». Ну вот, сейчас после сладкой ягоды малины послушаем, а какой же может быть горький мед в исполнении Александра Буйнова. –

рассказ о дне, когда мы отдыхаем от праздников. В 2000-х годах, благодаря интернету, традиция отмечать день отдыха от праздников распространилась и на другие страны мира. Особенно популярной она стала в сфере работников шоу-бизнеса, артистов, телеведущих, аниматоров, циркачей и прочих специалистов, чей повседневный труд связан с индустрией развлечений. Ведь для этих людей праздник – работа, а отдых нужен всем. Вот и получается, что сегодняшняя дата не просто веселый повод для еще одного праздника, но и особенный выходной для профессионалов определенных специальностей. Как отметить этот день? Можно просто спокойно провести этот день, тем более, что это будет суббота, 4 июня. Можно погулять по парку или лесу, или остаться дома, отключить средства связи, не включать телевизор, радио или интернет, наслаждаться тишиной или компанией любимой семьи и друзей. Можно отключить будильник и проваляться в кровати или на диване целый день, читая любимую книгу или журнал. Я думаю, что это очень хорошая идея, особенно если погода такая, как сегодня. А главное – выпасть из праздничной реальности. Ведь основной посыл праздника состоит в релаксации через спокойствие и тишину. Поэтому 4 июля, пожалуйста, отдыхайте от праздников.

18 minutes to 8. This is Russian Hour on City Park Radio, and I'm Svetlana, your presenter for this hour. You can listen to us on 103.7 and 96.5 FM and online at cityparkradio.com or via the Community Radio Plus app. So stay tuned and listen to the people you know, because at 8 o'clock you will be listening a new program, Bad Habits, Good Tracks, with Rob Fogo, who is getting ready in the studio to take you on this trip at 8 o'clock, so stay tuned. Дорогие радиослушатели, в эфире «Русский час», и я, Светлана, ваша ведущая в этот час. Пожалуйста, не переключайтесь, потому что в 8 часов вы будете слушать новую программу Bad Habits, Good Tracks с ведущим Роб Фого, поэтому оставайтесь с нами и никуда не уходите. А мы продолжаем нашу программу. И как я уже сегодня вам сказала, у нас праздник очень интересный, который называется Международный день собак. И ежегодно 2 июля во многих странах отмечается Международный день собак. Хотя он и не имеет официального статуса, но это не мешает всем собаководам, кинологам и любителям этих четвероногих питомцев праздновать его, начиная с 2012 года. Помимо чествования виновникам торжества, праздник также имеет своей целью еще раз обратить внимание общества к проблемам бездомных животных. Ну что ж, мы продолжим наш рассказ об этом Международном дне собак после очередной музыкальной паузы, которую нам предоставит Михаил Шафутинский.

Незаконченный роман пели Шафутинский и Аллегрова. А мы продолжим наш рассказ про собак. Известный американский писатель Джордж Биллингс сказал: «Собака – единственное существо на свете, которое любит тебя больше, чем себя». А советский писатель Илья Ив был уверен, что собака так предана, что даже не веришь, что человек заслуживает такой любви. И с этим трудно не согласиться, ведь собака – это одно из самых близких и важных домашних животных для человека и с эмоциональной, и с практической точки зрения. По оценкам ученых, приручение собак человеком произошло несколько десяток тысяч лет назад. И, вероятнее всего, собак привлекла еда, оставленная на стоянках людей, а затем началось постепенное одомашнивание этих животных благодаря их обучаемости, охотничьим навыкам и умению уживаться с человеком. И, конечно же, нельзя нельзя переоценить даже роль собаки. Вот и вы сегодня побалуйте своего любимца вкусным лакомством, новой игрушкой или продолжительной прогулкой. А можно даже сходить в собачий салон, устроить фотосессию. Но это уже, наверное, конечно, слишком. Но все равно, ведь Международный день собак – это замечательный праздник решиться на какой-нибудь важный шаг и завести себе собаку.

And that's all from me. I think, yes, 1 hour gone very quickly. This was Russian Hour with Svetlana. I hope you join me in my next program in 2 weeks' time on the 14th of July. Thank you for your company. Thank you for listening. Дорогие радиослушатели, вот и подошла к концу наша программа. Час пролетел очень быстро, к сожалению, как всегда. Ну, я думаю, что мы встретимся с вами через 2 недели на том же месте в тот же час в программе «Русский час». Пожалуйста, оставайтесь с нами, не переключайтесь, потому что сейчас в 8 часов будет программа новая, ну, она, наверное, хорошо забытая, старая, да, Bad Habits, Good Tracks с ведущим Роб Фогел, поэтому оставайтесь с нами. А я с вами буду прощаться. Всего вам доброго, берегите себя и до встречи через 2 недели, 14 июля. Даже не верится, как быстро пролетает время. До свидания.